Вахоямам, Врагматам Вахухиф, Чабульда Завид Непакиф, Тавека Зайдакалихиф, Харам Нахплаямам, Боле Кагемас Базур, Бульденки Буллати Бутур, Ганаудан Алек Базур, Удалкухиф Палаямам, Куапулик Николен, Буряла Фабрадилен, Сеньями Альгема Хамал, Лию Булоку Хаямам, Чабамай Дюлик Мунан, Буряла Мандалла Гинан, Минна и Каусара Динан, Яйтеру Мустафам Яман, Кузанга Дюлик Малан, Буряла Сангала и Малан, Хайри Яна Кингадан, Чаджеру Бе Вако Яман, Кузудура Аурай Дюлик,